Највечие диско хити. Дискотека Радио Мелоди. Танечные викендовые вечери от пятка аж до недели.